0: Бесценные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Джек Дженіус.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Кеша.
5: Record. This is a journey of sight, of mind, and of soul.